Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

года, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США возобновят переговоры в июле. Как утверждает телеканал «Аль-Хадад», очередной раунд переговоров стороны запланировали на 18 июля. Состав групп переговорщиков и место проведения встречи пока не разглашаются. Напомню, в июне Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании.
2: Россия.
1: Центробанк не ставит конкретный срок вывода из оборота в России карт Visa и MasterCard. Выпущенные до введения санкций названные карты продолжают работать, их постепенно выводят из оборота. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на финансовом конгрессе регулятора. Добавлю, что сейчас в России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по кибербезопасности в Тунисе. В соревнованиях участвовали 70 представителей почти что из 20 стран, включая Китай, Сингапур, США, Бразилию и Италию. Золотые медали в индивидуальном зачете получили Даниил Мелихов, ставший абсолютным чемпионом, и Николай Белоусов. Серебряную награду завоевал Артем Румянцев, бронзовую — Роман Черемных. Об этом сообщили в правительстве России. Дагестан вновь востребован у туристов. После заметного проседания спроса в апреле-мае из-за погодных катаклизмов, к началу июля республика вернулась в число лидеров по продажам у туроператоров. Как сообщил Российский союз туриндустрии, динамика бронирования отелей в Дагестане заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма. Об этом пишет Интерфакс.
2: Транспорт.
1: «Автодор» будет учитывать климатические изменения при проектировании всех новых объектов строительства. Такое заявление сделали в пресс-службе «Горбатова».

0: компании. Там отметили, что использование новых материалов и технологий осуществляется в рамках технико-экономического сравнения, где климат является одним из ключевых факторов при выборе решений. Об этом пишет ТАСС. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио». Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Литве изменят конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. Спикер Сейма Республики Юоза Соликас сообщил, что все процедуры по изменению конституции планируется завершить до конца осенней парламентской сессии этого года. Лидеры почти всех фракций парламента страны считают, что соответствующая статья конституции устарела, и ее следует вычеркнуть, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
2: Россия.
1: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава

0: Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса регулятора. По словам Набиуллиной, подключиться к использованию цифрового рубля должны будут системно значимые банки и крупные торговые предприятия. Все готовы. Цифровая валюта дополнит существующие формы валюты, добавила глава Центробанка. Через портал госуслуги подано 840 тысяч заявлений от родителей для зачисления детей в первый класс. Это 70% от всех поданных заявлений в тех регионах, где доступен такой сервис. При этом более 65% родителей первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании. Такие данные привели в Минцифры. Россияне постепенно наращивают свои интересы к отдыху в Арабских Эмиратах после снятия ограничений на продажи туров в эту страну. При этом тамошние отельеры предлагают скидки в среднем по 40%, а в некоторых случаях дисконт достигает 65%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Как говорят участники рынка, главным эмиратом для российских туристов остается Дубай.
1: Транспорт.
0: Впервые в истории запущено авиасообщение между Петербургом и Анкарой. К выполнению рейсов приступила турецкая авиакомпания AJet. В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково отметили, что новый рейс будет востребован не только туристами, но и деловыми путешественниками. Перелеты планируется выполнять до 5 раз в неделю. Продолжительность полета — 4 часа. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк считает сложившуюся на топливном рынке России ситуацию временной. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Оценить влияние цен на топливо на инфляцию Центробанк планирует к своему июльскому заседанию, отметила Набиуллина. Это заседание намечено на 24 июля.
2: Россия.
1: В правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. К работе возглавляемого вице-премьером Дмитрием Григоренко штаба подключились федеральные ведомства, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. Об этом сообщает «Российская газета». В Думе высказались за снижение стоимости ОСАГО для мотоциклистов. Как заявил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, в декабре прошлого года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%, а для мотоциклов на 40%. При этом мотоциклы используются сезонно, в большинстве регионов не больше 4-5 месяцев в году. Кроме того, мотоциклисты реже попадают в ДТП, чем другие транспортные средства, отметил депутат. Электросамокаты в Сочи могут подпасть под запрет. О такой возможности сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин. При этом он привел статистику аварий. С начала года количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 75%. Причем травмы регулярно получают несовершеннолетние. В Сочи планируют провести опрос, чтобы каждый житель смог высказаться по поводу возможного запрета.
2: Транспорт.
1: Правительство Ярославской области объявило о скором запуске скоростных поездов «Ласточка» между Рыбинском и Москвой. Эту линию откроют в преддверии празднования 60-летия национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Первый рейс состоится 1 августа. Скоростные поезда будут ходить по выходным и праздничным дням. Время в пути — 4 часа. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк считает сложившуюся на топливном рынке России ситуацию временной. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Оценить влияние цен на топливо на инфляцию Центробанк планирует к своему июльскому заседанию, отметила Набиуллина. Это заседание намечено на 24 июля.
2: Россия.
1: В правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. К работе возглавляемого вице-премьером Дмитрием Григоренко штаба подключились федеральные ведомства, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. Об этом сообщает «Российская газета». В Думе высказались за снижение стоимости ОСАГО для мотоциклистов. Как заявил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, в декабре прошлого года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%.

0: процентов, а для мотоциклов на 40%. При этом мотоциклы используются сезонно, в большинстве регионов не больше 4-5 месяцев в году. Кроме того, мотоциклисты реже попадают в ДТП, чем другие транспортные средства, отметил депутат. Электросамокаты в Сочи могут подпасть под запрет. О такой возможности сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин. При этом он привел статистику аварий. С начала года количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 75%. Причем травмы регулярно получают несовершеннолетние. В Сочи планируют провести опрос, чтобы каждый житель смог высказаться по поводу возможного запрета. Транспорт. Правительство Ярославской области объявило о скором запуске скоростных поездов «Ласточка» между Рыбинском и Москвой. Эту линию откроют в преддверии празднования 60-летия национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Первый рейс состоится 1 августа. Скоростные поезда будут ходить по выходным и праздничным дням. Время в пути — 4 часа. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, массовое внедрение новой формы валюты планируется с 1 сентября. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным. В ходе выступления в рамках финансового конгресса Центробанка Набиуллина также отметила, что регулятор не видит причин для экстренного вмешательства в связи со снижением финансового рынка. Кроме того, не наблюдается существенного роста сбережений, который говорил бы о стремлении населения отказаться от потребления в пользу накоплений. Правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса Евро-3. Как пишет РИА Новости, это следует из постановления Кабинета министров. Отмечается, что такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежит выпуску в обращение в других странах ЕАЭС.

0: Как пояснили в Минэнерго, принятая мера позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Гражданам Беларуси рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные области России. Как пишет ТАСС, с таким призывом выступил госсекретарь Белорусского совета безопасности Александр Вольфович, комментируя атаку украинского беспилотника на автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По словам Вольфовича, подобные поездки носят частный характер и гарантировать их безопасность невозможно. Добавлю, автобус, о котором идет речь, был атакован в Брянской области днем 2 июля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по числу голов в регулярных чемпионатах Александр Овечкин подписал новый контракт с командой Washington Capitals. Соглашение рассчитано на один сезон, об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Сам Овечкин в своем заявлении подчеркнул, что здоров, по-прежнему любит играть в хоккей и хочет побеждать. Добавлю, Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за Вашингтон, в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россия и Северная Корея планируют до конца года открыть автобусное сообщение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосатов. По его словам, автобус будет курсировать между Владивостоком и Северокорейской особой экономической зоной РАСОН. При этом расписание, стоимость билетов и порядок пересечения границы пока не раскрываются. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, массовое внедрение новой формы валюты планируется с 1 сентября. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным. В ходе выступления в рамках финансового конгресса Центробанка Набиуллина также отметила, что регулятор не видит причин для экстренного вмешательства в связи со снижением финансового рынка. Кроме того, не наблюдается существенного роста сбережений, который говорил бы о стремлении населения отказаться от потребления в пользу накоплений.

0: Правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса Евро-3. Как пишет РИА Новости, это следует из постановления Кабинета министров. Отмечается, что такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежит выпуску в обращение в других странах ЕАЭС. Как пояснили в Минэнерго, принятая мера позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Гражданам Белоруссии рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные области России. Как пишет ТАСС, с таким призывом выступил госсекретарь Белорусского совета безопасности Александр Вольфович, комментируя атаку украинского беспилотника на автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По словам Вольфовича, подобные поездки носят частный характер и гарантировать их безопасность невозможно. Добавлю, автобус, о котором идет речь, был атакован в Брянской области днем 2 июля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по числу голов в регулярных чемпионатах Александр Овечкин подписал новый контракт с командой Washington Capitals. Соглашение рассчитано на один сезон, об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Сам Овечкин в своем заявлении подчеркнул, что здоров, по-прежнему любит играть в хоккей и хочет побеждать. Добавлю, Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за Вашингтон, в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россия и Северная Корея планируют до конца года открыть автобусное сообщение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосатов. По его словам, автобус будет курсировать между Владивостоком и Северокорейской особой экономической зоной РАСОН. При этом расписание, стоимость билетов и порядок пересечения границы пока не раскрываются. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки, при этом срок.

0: резкие темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической ситуации. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Добавлю, ближайшее заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля. Новый курс «Русский язык как государственный» появится в расписании всех вузов страны с 2027 года. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Миноборнауки. Отмечается, что курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Дисциплина подразумевает изучение законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Центробанк ввел новые правила для клиентов микрофинансовых организаций. Теперь они должны подтверждать доходы официальными документами. Если справки нет, то человек может получить сумму займа меньше ожидаемой. Об этом в беседе с агентством Prime рассказала директор компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко. Она также отметила, что МФО больше не могут заранее отмечать согласие клиента на страхование или другие платные опции. Каждое подключение должно подтверждаться отдельно.
1: Футбол.
0: Сборная Испании одержала победу над Австрией со счетом 3-0 и таким образом выиграла матч плей-офф чемпионата мира впервые за 16 лет. В 2010 году команда стала победителем турнира, однако уже на следующем чемпионате не смогла преодолеть групповую стадию, а в 2018 и 2022 годах выбывала после первых матчей на вылет. В 1/8 финала нынешнего чемпионата соперником сборной Испании станет команда Португалии, которая со счетом 2-1 обыграла Хорватию. В этой игре нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые забил мяч на стадии плей-офф чемпионата мира. Новые автомобили в России за 10 лет подорожали на 107%, подержанные стали дороже на 162%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сейчас купить новую машину дешевле 1 000 000 рублей практически невозможно. Доля таких автомобилей не превышает 2%. Основная масса предложений находится в диапазоне от 2 до 4 миллионов, а в среднем новое авто стоит 3 780 тысяч. При этом в миллион вписывается более половины машин с пробегом, а средняя цена таких автомобилей – 1 360 тысяч.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

устремилась ввысь душа твоя. Родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки, при этом сроки и темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической ситуации. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Добавлю, ближайшее заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля. Новый курс «Русский язык как государственный» появится в расписании всех вузов страны с 2027 года. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Миноборнауки. Отмечается, что курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Дисциплина подразумевает изучение законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Центробанк ввел новые правила для клиентов микрофинансовых организаций. Теперь они должны подтверждать доходы официальными документами. Если справки нет, то человек может получить сумму займа меньше ожидаемой. Об этом в беседе с агентством Prime рассказала директор компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко. Она также отметила, что МФО больше не могут заранее отмечать согласие клиента на страхование или другие платные опции. Каждое подключение должно подтверждаться отдельно.
0: Футбол.
1: Сборная Испании одержала победу над Австрией со счетом 3-0 и таким образом

0: образом выиграла матч плей-офф чемпионата мира впервые за 16 лет. В 2010 году команда стала победителем турнира, однако уже на следующем чемпионате не смогла преодолеть групповую стадию, а в 2018 и 2022 годах выбывала после первых матчей на вылет. В 1/8 финала нынешнего чемпионата соперником сборной Испании станет команда Португалии, которая со счетом 2-1 обыграла Хорватию. В этой игре нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые забил мяч на стадии плей-офф чемпионата мира. Новые автомобили в России за 10 лет подорожали на 107%, подержанные стали дороже на 162%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сейчас купить новую машину дешевле 1 000 000 рублей практически невозможно. Доля таких автомобилей не превышает 2%. Основная масса предложений находится в диапазоне от 2 до 4 миллионов, а в среднем новое авто стоит 3 780 тысяч. При этом в миллион вписывается более половины машин с пробегом, а средняя цена таких автомобилей – 1 360 000 рублей.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, массовое внедрение новой формы валюты планируется с 1 сентября. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным. В ходе выступления в рамках финансового конгресса Центробанка Набиуллина также отметила, что регулятор не видит причин для экстренного вмешательства в связи со снижением финансового рынка. Кроме того, не наблюдается существенного роста сбережений, который говорил бы о стремлении населения отказаться от потребления в пользу накоплений. Правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса Евро-3. Как пишет РИА Новости, это следует из постановления Кабинета министров. Отмечается, что такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежит выпуску в обращение в других странах ЕАЭС. Как пояснили в Минэнерго, принятая мера позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Гражданам Белоруссии рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные области России. Как пишет ТАСС, с таким призывом выступил госсекретарь Белорусского совета безопасности Александр Вольфович, комментируя атаку украинского беспилотника на автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По словам Вольфовича, подобные поездки носят частный характер и гарантировать их безопасность невозможно. Добавлю, автобус, о котором идет речь, был атакован в Брянской области днем 2 июля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по числу голов в регулярных чемпионатах Александр Овечкин подписал новый контракт с командой Washington Capitals. Соглашение рассчитано на один сезон, об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Сам Овечкин в своем заявлении подчеркнул, что здоров, по-прежнему любит играть в хоккей и хочет побеждать. Добавлю, Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за Вашингтон, в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
0: Транспорт.
1: Россия и Северная Корея планируют до конца года открыть автобусное сообщение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосатов. По его словам, автобус будет курсировать между Владивостоком и Северокорейской особой экономической зоной РАСОН. При этом расписание, стоимость билетов и порядок пересечения границы пока не раскрываются. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, массовое внедрение новой формы валюты планируется с 1 сентября. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным. В ходе выступления в рамках финансового конгресса Центробанка Набиуллина также отметила, что регулятор не видит причин для экстренного вмешательства в связи со снижением финансового рынка. Кроме того, не наблюдается существенного роста сбережений, который говорил бы о стремлении населения отказаться от потребления в пользу накоплений. Правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса Евро-3. Как пишет РИА Новости, это следует из постановления Кабинета министров. Отмечается, что такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежит выпуску в обращение в других странах ЕАЭС. Как пояснили в Минэнерго, принятая мера позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Гражданам Беларуси рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные области России. Как пишет ТАСС, с таким призывом выступил госсекретарь Белорусского совета безопасности Александр Вольфович, комментируя атаку украинского беспилотника на автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По словам Вольфовича, подобные поездки носят частный характер и гарантировать их безопасность невозможно. Добавлю, автобус, о котором идет речь, был атакован в Брянской области днем 2 июля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по числу голов в регулярных чемпионатах Александр Овечкин подписал новый контракт с командой Washington Capitals. Соглашение рассчитано на один сезон, об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Сам Овечкин в своем заявлении подчеркнул, что здоров, по-прежнему любит играть в хоккей и хочет побеждать. Добавлю, Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за Вашингтон, в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россия и Северная Корея планируют до конца года открыть автобусное сообщение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосатов. По его словам, автобус будет курсировать между Владивостоком и Северокорейской особой экономической зоной РАСОН. При этом расписание, стоимость билетов и порядок пересечения границы пока не раскрываются. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на

0: Дотупица. Руть приложение Дотупица. Продавец ООО Доду Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.00. 2015-го.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки, при этом сроки и темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической ситуации. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Добавлю, ближайшее заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля. Новый курс «Русский язык как государственный» появится в расписании всех вузов страны с 2027 года. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Миноборнауки. Отмечается, что курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Дисциплина подразумевает изучение законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Центробанк ввел новые правила для клиентов микрофинансовых организаций. Теперь они должны подтверждать доходы официальными документами. Если справки нет, то человек может получить сумму займа меньше ожидаемой. Об этом в беседе с агентством Prime рассказала директор компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко. Она также отметила, что МФО больше не могут заранее отмечать согласие клиента на страхование или другие платные опции. Каждое подключение должно подтверждаться отдельно.
0: Футбол.
1: Сборная Испании одержала победу над Австрией со счетом 3-0 и таким образом выиграла матч плей-офф чемпионата мира впервые за 16 лет. В 2010 году команда стала победителем турнира, однако уже на следующем чемпионате не смогла преодолеть групповую стадию, а в 2018 и 2022 годах выбывала после первых матчей на вылет. В 1/8 финала нынешнего чемпионата соперником сборной Испании

0: Испании станет команда Португалии, которая со счетом 2-1 обыграла Хорватию. В этой игре нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые забил мяч на стадии плей-офф чемпионата мира. Новые автомобили в России за 10 лет подорожали на 107%, подержанные стали дороже на 162%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сейчас купить новую машину дешевле миллиона рублей практически невозможно. Доля таких автомобилей не превышает 2%. Основная масса предложений находится в диапазоне от 2 до 4 миллионов, а в среднем новое авто стоит 3 миллиона 780 тысяч. При этом в миллион вписывается более половины машин с пробегом, а средняя цена таких автомобилей – 1 360 000 рублей.
1: Новости на Дорожном радио.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

сердце, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки, при этом сроки и темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической ситуации. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Добавлю, ближайшее заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля. Новый курс «Русский язык как государственный» появится в расписании всех вузов страны с 2027 года. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Миноборнауки. Отмечается, что курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Дисциплина подразумевает изучение законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Центробанк ввел новые правила для клиентов микрофинансовых организаций. Теперь они должны подтверждать доходы официальными документами. Если справки нет, то человек может получить сумму займа меньше ожидаемой. Об этом в беседе с агентством Prime рассказала директор компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко. Она также отметила, что МФО больше не могут заранее отмечать согласие клиента на страхование или другие платные опции. Каждое подключение должно подтверждаться отдельно.
4: Футбол.
5: Сборная Испании одержала победу над Австрией со счетом 3-0 и таким образом выиграла матч плей-офф чемпионата мира впервые за 16 лет. В 2010 году команда стала победителем турнира, однако уже на следующем чемпионате не смогла преодолеть групповую стадию, а в 2018 и 2022 годах выбывала после первых матчей на вылет. В 1/8 финала нынешнего чемпионата соперником сборной Испании станет команда Португалии, которая со счетом 2-1 обыграла Хорватию. В этой игре нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые забил мяч на стадии плей-офф чемпионата мира. Новые автомобили в России за 10 лет подорожали на 107%, подержанные стали дороже на 162%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сейчас купить новую машину дешевле 1 000 000 рублей практически невозможно. Доля таких автомобилей не превышает 2%. Основная масса предложений находится в диапазоне от 2 до 4 миллионов, а в среднем новое авто стоит 3 780 тысяч. При этом в миллион вписывается более половины машин с пробегом, а средняя цена таких автомобилей – 1 360 000 рублей.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
9: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит на него,

0: Сти. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
6: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
5: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru.
7: 6+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Интерфакс со ссылкой на источники пишет, что высвободившиеся объемы бензина предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей. Ставки по кредитам сейчас достигают 30% годовых. При этом с начала года они снизились меньше, чем на 1%, тогда как ключевую опустили почти на 2 пункта. Это следует из данных Финуслуг, которые приводят «Известия». Согласно информации Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительского займа около 173 тысяч рублей, и в нынешних условиях переплата за 2 года составит почти 60 тысяч. Отмечается, что банки продолжают закладывать в стоимость кредитов рост расходов из-за проблемной задолженности. К началу мая ее доля достигла 13%.
2: Мир.
1: Турция заявила о желании присоединиться к единой зоне платежей в евро. Как пишет «Известия», об этом говорится в совместном заявлении по итогам экономического диалога ЕС-Турция. Стороны отметили, что такой шаг поможет ускорить и сделать более безопасными и экономически эффективными трансграничные платежи, а также будет способствовать росту торговли и инвестиций между Турцией и Европой. Добавлю, сейчас национальной валютой Турции является лира. Группа депутатов предложила запретить сохранять прежнюю упаковку товара при уменьшении его объема. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект. Его авторы отмечают, что предложенная мера поможет бороться с так называемой шрингфляцией, практикой, когда производители уменьшают количество или вес товара внутри упаковки, сохраняя ее прежние размеры и цену. По словам депутатов, шрингфляция – это настоящий обман покупателей, за который производители должны нести ответственность.
2: Транспорт.
1: В июне на российский авторынок вышло 5 новых моделей. 3 из них – это легковушки, еще 2 – легкие коммерческие автомобили. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается, что ряды легковых машин пополнили отечественные кроссоверы J-Land J7 и Volga K40, а также китайский седан Jetta VA7. В регистрациях легких коммерческих автомобилей в первый летний месяц появились машины новой российской марки SKM. Модели M7 и M9 представлены как в грузовой, так и в пассажирской версиях.
0: Новости на Дорожном радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Интерфакс со ссылкой на источники пишет, что высвободившиеся объемы бензина предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей. Ставки по кредитам сейчас достигают 30% годовых. При этом с начала года они снизились меньше, чем на 1%, тогда как ключевую опустили почти на 2 пункта. Это следует из данных Финуслуг, которые приводят «Известия». Согласно информации Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительского займа – около 173 тысяч рублей, и в нынешних условиях переплата за 2 года составит почти 60 тысяч. Отмечается, что банки продолжают закладывать в стоимость кредитов рост расходов из-за проблемной задолженности. К началу мая ее доля достигла 13%.
6: Мир.
5: Турция заявила о желании присоединиться к единой зоне платежей в евро. Как пишет «Известия», об этом говорится в совместном заявлении по итогам экономического диалога ЕС-Турция. Стороны отметили, что такой шаг поможет ускорить и сделать более безопасными и экономически эффективными трансграничные платежи, а также будет способствовать росту торговли и инвестиций между Турцией и Европой. Добавлю, сейчас национальной валютой Турции является лира. Группа депутатов предложила запретить сохранять прежнюю упаковку товара при уменьшении его объема. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект. Его авторы отмечают, что предложенная мера поможет бороться с так называемой шрингфляцией, практикой, когда производители уменьшают количество или вес товара внутри упаковки, сохраняя ее прежние размеры и цену. По словам депутатов, шрингфляция – это настоящий обман покупателей, за который производители должны нести ответственность.
6: Транспорт.
5: В июне на российский авторынок вышло 5 новых моделей. 3 из них – это легковушки, еще 2 – легкие коммерческие автомобили. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается, что ряды легковых машин пополнили отечественные кроссоверы «Джейленд J7» и «Волга К40», а также китайский седан «Джетта VA7». В регистрациях легких коммерческих автомобилей в первый летний месяц появились машины новой российской марки «СКМ». Модели «М7» и «М9» представлены как в грузовой, так и в пассажирской версиях.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные

0: и понятные прогнозы. Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Дорожное радио.
5: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовь.

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Новый курс «Русский язык как государственный» появится в расписании всех вузов страны с 2027 года. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Миноборнауке. Отмечается, что курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Дисциплина подразумевает изучение законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил о своей отставке. Он сообщил, что принял такое решение, поскольку понял, что больше не может исполнять обязанности премьера в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживается. Добавлю, Мунтяну был утвержден в качестве премьер-министра в октябре прошлого года. В своей программе он обещал до 2028 года сделать Молдавию готовой к возможному вступлению в Евросоюз. Молодые россияне стали чаще болеть диабетом. За последние 10 лет в возрастной группе до 35 лет число диагнозов увеличилось вдвое. При этом выявляемость заболевания у молодых составляет лишь 20%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. По их словам, рост заболеваемости произошел в основном за счет диабета второго типа, который раньше считался болезнью пожилых. Врачи отмечают, что диабет помолодел из-за ожирения, нездорового питания и недостатка физической активности. В группе риска молодежь, которая работает в офисе.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира стали известны уже 6 пар участников 1/8 финала. Путевки в следующую стадию 4 июля разыграют Канада и Марокко. 5 числа состоятся матчи Парагвай-Франция и Бразилия-Норвегия. 6 за выход в четвертьфинал будут бороться Мексика-Англия, а также Португалия-Испания. А 7 июля пройдет матч США-Бельгия. Кроме того, в 1/8 финала вышла Швейцария, которая сыграет с победителем пары Колумбия-Гана. Последние места в 1/8 в своих матчах разыграют Австралия-Египет и Аргентина-Кабо-Верде. В этом году планируется запустить продажу билетов на пригородные поезда через мессенджер «Макс» на всей сети железных дорог России. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в РЖД. Там уточнили, что с марта изучается работа чат-бота по продаже билетов на электрички в ряде регионов Западной Сибири. Таким способом пассажиры там уже оформили почти 380 тысяч билетов, что говорит о популярности сервиса.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как получить красивый номер и с чего все начиналось. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске будем учиться получать красивые номера. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вот раньше здорово было. Зашел к знакомому гаишнику, мол, Вась, а давай мне номера красивые глянем. Тот в ответ: да конечно, в чем вопрос? В одном дворе росли, что не помочь. Или в 19 веке. Ну, с машинами-то ладно, но извозчики исправно платили подать в казну и выбирали таблички, причем ежегодно. Ну, ладно, это все история. А сейчас все немного по-другому. Получить номера с желаемым сочетанием цифр можно несколькими путями. Например, можно, что называется, выиграть в лотерее. То есть пришли вы в ГАИ регистрировать машину, а вам внезапно 007. Красиво? А то. Кстати, сейчас всю комбинацию букв и цифр присваивает специальная программа в случайном порядке. И за соблюдением этого порядка следят, причем довольно строго. Можно и по-другому. Например, обратиться к перекупщикам. Довольно быстро он вам предоставит нужный вариант на каком-нибудь автохламе. Вы его покупаете и начинаете процедуру перевешивания номеров на свою ласточку. Закон это вполне позволяет. Все просто. Подаете заявление о замене государственных регистрационных знаков. В этом же заявлении указываете о желании сохранить знаки за собой. Собственно, ничто не мешает сразу же зарегистрировать с ними другой автомобиль. Но тут есть тонкость. Цифровой код региона должен совпадать с местом жительства хозяина. И еще, если сразу не хотите вешать симпатичные таблички, можете их подержать у себя. Недолго. Закон на это отводит ровно год. Да, если вы хотите просто дать денег кому надо, то очень не рекомендую. Официально купить регистрационные знаки у государства пока нельзя. Значит, вы будете нарушать закон. В нашем случае это чревато уголовным преследованием. Да и вообще, чисто технически задача получить нужную комбинацию сильно усложнилась. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Интерфакс со ссылкой на источники пишет, что высвободившиеся объемы бензина предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей.
0: Деньги.
1: Центробанк ввел новые правила для клиентов микрофинансовых организаций. Теперь они должны подтверждать доходы официальными документами. Если справки нет, то человек может получить сумму займа меньше ожидаемой. Об этом в беседе с агентством Prime рассказала директор компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко. Она также отметила, что МФО больше не могут заранее отмечать согласие клиента на страхование или другие платные опции. Каждое подключение должно подтверждаться отдельно.
0: Мир.
1: Турция заявила о желании присоединиться к единой зоне платежей в евро. Как пишет «Известия», об этом говорится в совместном заявлении по итогам экономического диалога ЕС-Турция. Стороны отметили, что такой шаг поможет ускорить и сделать более безопасными и экономически эффективными трансграничные платежи, а также будет способствовать росту торговли и инвестиций между Турцией и Европой. Добавлю, сейчас национальной валютой Турции является лира.
0: Россия.
1: Группа депутатов предложила запретить сохранять прежнюю упаковку товара при уменьшении его объема. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект. Его авторы отмечают, что предложенная мера поможет бороться с так называемой шрингфляцией, практикой, когда производители уменьшают количество или вес товара внутри упаковки, сохраняя ее прежние размеры и цену. По словам депутатов, шрингфляция – это настоящий обман покупателей, за который производители должны нести ответственность.
0: Транспорт.
1: В июне на российский авторынок вышло 5 новых моделей. 3 из них – это легковушки, еще 2 – легкие коммерческие автомобили. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается, что ряды легковых машин пополнили отечественные кроссоверы J-Land J7 и Volga K40, а также китайский седан Jetta VE7. В регистрациях легких коммерческих автомобилей в первый летний месяц появились машины новой российской марки SKM. Модели M7 и M9 представлены как в грузовой, так и в пассажирской версиях. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: все будет good.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Правительство утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб будет заниматься выявлением мошеннических схем и подготовкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде. Работа планируется в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В состав участников войдут федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Создание штаба назвали одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством.
0: Россия.
1: Центробанк назвал новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют – 1 сентября этого года. Как рассказал первый заместитель представителя Банка России Владимир Чистюхин, будет дан переходный период до 1 июля 2027 года. В этот срок участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы.
0: Туризм.
1: В регионах возобновляют прием документов. Венгрия открывает 3 визовых центра для российских туристов. Как сообщают туроператоры, кратковременная установка работы визовых центров в Казани, Самаре и Уфе подходит к концу. Приостановку объяснили внутренними плановыми техническими причинами, а также необходимостью оперативной модернизации оборудования. В ближайшее время вся визовая сеть в этих городах вернется к обычному режиму приема заявлений. Это позволит региональным туристам снова проходить процедуру оформления виз без дополнительных задержек.
0: Транспорт.
1: Средняя выплата по ОСАГО на ремонт автомобиля может увеличиться примерно на 10%. Об этом сообщили в Банке России. По данным регулятора, рост связан с новыми правилами расчета стоимости запчастей и материалов. Страховщики будут реже применять слишком дешевые аналоги оригинальных деталей. Кроме того, в расчет ремонта теперь полностью включают расходные материалы, например, уплотнители и наклейки, которые нужно менять после ДТП. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Правительство утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб будет заниматься выявлением мошеннических схем и подготовкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде. Работа планируется в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В состав участников войдут федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Создание штаба назвали одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством.
0: Россия.
1: Центробанк назвал новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют – 1 сентября этого года. Как рассказал первый заместитель представителя банка

0: России Владимир Чистюхин будет дан переходный период до 1 июля 2027 года. В этот срок участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы.
1: Туризм.
0: В регионах возобновляют прием документов. Венгрия открывает 3 визовых центра для российских туристов. Как сообщают туроператоры, кратковременная установка работы визовых центров в Казани, Самаре и Уфе подходит к концу. Приостановку объяснили внутренними плановыми техническими причинами, а также необходимостью оперативной модернизации оборудования. В ближайшее время вся визовая сеть в этих городах вернется к обычному режиму приема заявлений. Это позволит региональным туристам снова проходить процедуру оформления виз без дополнительных задержек.
1: Транспорт.
0: Средняя выплата по ОСАГО на ремонт автомобиля может увеличиться примерно на 10%. Об этом сообщили в Банке России. По данным регулятора, рост связан с новыми правилами расчета стоимости запчастей и материалов. Страховщики будут реже применять слишком дешевые аналоги оригинальных деталей. Кроме того, в расчет ремонта теперь полностью включают расходные материалы, например, уплотнители и наклейки, которые нужно менять после ДТП. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Вы слышали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Центробанки назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В пилотном проекте участвуют несколько кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которой можно будет открывать вклады. Она должна быть защищенной и надежной, чтобы мошенники не могли воспользоваться.
0: Мир.
1: Власти Индии опровергли поставки топлива в Россию. Об этом заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. Он прокомментировал недавнюю публикацию Reuters, источники которого утверждают, что наша страна начала морские поставки бензина из Индии. Однако Пури допустил, что нефтепродукты могут продавать через трейдеров.
0: Россия.
1: «Автодор» будет учитывать климатические изменения при проектировании всех новых объектов строительства. Об этом пишет ТАСС. Такое заявление сделали в пресс-службе госкомпании. Там отметили, что использование новых материалов и технологий осуществляется в рамках технико-экономического сравнения, где климат является одним из ключевых факторов при выборе решений.
0: Туризм.
1: Россиянам рассказали, какие страны Шенгена в 2026 году считаются самыми лояльными. По данным газеты «Ру», в пятерку сейчас входят Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция. При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян уточнил, какие европейские направления можно посетить без Шенгена. По его словам, в первых рядах Сербия с прямыми перелетами, во-вторых, Черногория, куда можно добраться через транзит. При этом он советует не откладывать поездку, так как осенью Черногория переходит на национальные визы, которые будут фактически приравнены к шенгенским. Отдельный эксперт отметил, что полностью европейских по духу альтернатив без Шенгена нет, но популярными остаются поездки в Стамбул для городского отдыха и прогулок. Еще один заметный тренд – это сити-туры в Шанхай и в Пекин. Благодаря безвизовому формату путешествия становятся довольно бюджетными. Также подчеркивается важное изменение этого года. Германия, Франция, Чехия и Польша прекратили принимать 5-летние небиометрические паспорта. Для въезда, как уточняется, нужен 10-летний загранпаспорт с чипом.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, что будет на московском Сабантуе, почему туристы так рады открытию вьетнамского острова Сойсим и почему выгодно возвращаться на Тайвань. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что будет на московском Сабантуе, почему туристы так рады открытию вьетнамского острова Сойсим и почему выгодно возвращаться на Тайвань.
1: Добро пожаловать!
2: Одно из ярких воспоминаний моего детства — Сабантуй. Восторг от песен и плясок, борьбы на поясах, где победителю вручают барана, боев мешками на бревне и других развлечений.

0: Ней был неописуем. Поэтому постараюсь не пропустить и вам советую по возможности посетить Сабантуй в Москве. Традиционный праздник татарского и башкирского народов устроят в эту субботу, 4 июля, в музее-заповеднике Коломенское. Будет и кареш, та самая поясная борьба, и бой мешками, и маркет со множеством украшений и сувениров. На главной сцене праздника выступят национальные творческие коллективы, а завершится все под утро. Гостей ждет бонус в виде ночного сабантуя.
1: Отдыхаем.
0: Бухта Халонг, близ одноименного вьетнамского города, испещрена множеством мелких островков, один из которых точно заинтересует туристов. Это Сой Сим, пляж на котором является одним из лучших в мире, согласно американскому рейтингу Corona Beach 100. А новость в том, что пляж Сой Сим вновь открыт для туристов после 6 лет строгой изоляции. Остров всего на 9 гектаров, зато с каким богатством! 400-метровый пляж с белоснежным песком, густые джунгли, потаенные пещеры, оборудованные тропы и смотровая площадка. На Сой Сим можно попасть на арендованном в международном морском порту Халонг катере.
1: Едем дальше.
0: Тайвань решил повторить заманчивую для туристов акцию. Помнится, с 2023 по 2025 год власти острова вручали приезжим отдыхающим транспортные карты или гостиничные ваучеры. Теперь вновь поощрение, однако несколько иное. Как сообщает портал Туристер, туристам, повторно посещающим Тайвань, будут выплачивать денежное вознаграждение в размере максимум 8 тысяч тайваньских долларов. Это около 19 тысяч рублей. Примерно 2/3 этой суммы турист получит за сам факт возвращения, а оставшуюся часть начислят за приезд с попутчиком. На момент подготовки нашей программы к эфиру иных подробностей акции не приводилось.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

Мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, вам пулебыстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа.

0: 2026 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар, реклама.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Болгария готова наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России. Это подтвердил болгарский премьер-министр Румен Радев. Болгария сделает это, если новый пакет санкций затронет интересы России, отметил премьер. Ранее в июне на саммите Евросоюза Румен Радев заявлял о недопущении введения санкций, которые вредят или нанесут риски для болгарской экономики.
2: Россия.
1: С сентября средняя стоимость полиса ОСАГО может увеличиться примерно на 9%. Об этом рассказал глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По оценкам союза, в крупных городах, где доля иномарок выше, подорожание полиса может достигнуть 10%. А в регионах с преобладанием отечественных автомобилей рост будет менее заметным. Об этом пишет ТАСС. Маркировка контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, будет добровольной. Об этом говорится в разработанном законопроекте о поддержке развития технологий и искусственного интеллекта, о чем рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Турция стремится вступить в единую зону платежей в евро. В Министерстве казначейства и финансов Турции отметили, что присоединение к этой зоне позволит Анкаре удешевить и ускорить международные платежи. Турция уже направила представителям ЕС письмо о намерении присоединиться к зоне платежей в евро. На данный момент в нее входит более 40 стран.
2: Транспорт.
1: Компания Grand Service Express сократила предварительную продажу билетов на поезда в Крым с 90 суток до 45. Данное изменение касается поездов, которые будут отправляться с конца сентября. Корректировки в сроках продаж связаны с ремонтными работами, запланированными в Крыму на осень. Из-за них расписание части поездов потребуется скорректировать. Перевозчик заявил, что мера должна снизить риск неудобства для пассажиров. На время перехода на новый срок предварительной продажи покупка билетов на несколько поездов временно недоступна. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Родиона Газманова. Совсем скоро на дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певец Родион Газманов. Ему исполняется 45 лет. Артист родился в Калининграде, и с самого детства его окружала творческая атмосфера, которая во многом и определила будущую любовь к сцене и музыке. Уже в 5 лет Родион поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, а также выступал в детском ансамбле «Поющие горошины». После переезда семьи в Москву состоялся его дебют с песней «Люси». Именно эта композиция принесла юному артисту всесоюзную известность и сделала его одним из самых узнаваемых детей-исполнителей того времени.

0: Однако в подростковом возрасте, когда у Родиона начал меняться голос, он решил оставить занятия по вокалу и не стал заканчивать музыкальную школу. Позже артист получил образование за границей, а после возвращения в Россию окончил финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности финансовый менеджмент. Вуз Родиона окончил с красным дипломом, работал финансовым аналитиком, а затем занимался проектами в самых разных сферах – от сельского хозяйства до недвижимости. Но любовь к музыке оказалась сильнее. В 2012 году Родион Газманов оставил бизнес и полностью посвятил себя творчеству. Уже через год вышел его дебютный сольный альбом «Противофазы», а затем появились синглы «Гравитация», «Фары» и многие другие. Примечательно, что тексты своих композиций артист пишет и редактирует самостоятельно.
1: Ты на орбите, я под водою, о разных вещах мы мечтаем с тобою. Хрупкой снежинкой, космической станцией, ты за пределами моей гравитации.
0: Помимо музыкальной карьеры, Родион Газманов успешно проявил себя в кино, театре, а также принимал участие в различных телевизионных проектах. Сегодня он продолжает записывать новые песни и выступать с концертами. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
2: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные и понятные прогнозы. Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 000 рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов.

0: конце срока и соблюдать надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

0: Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и был освобожден от должности в 2023 году. На китайском острове Хайнань, где отдыхают россияне, ожидается тайфун. Отдыхающим рекомендовано воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не удаляться далеко от гостиниц. Как сообщает Интерфакс, в настоящее время на Хайнане отдыхают около 20 тысяч российских туристов. Пляжи на острове закрыты. Власти утвердили порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Проверка будет затрагивать наиболее значимые категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье граждан. Лекарственные препараты, медицинские изделия, биологически активные добавки и другие. Для проверки сведений маркетплейсы будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров. Проверка займет 3 дня. Если информация подтверждается, карточка товара допускается к публикации. В Думе предложили ввести новую льготу для многодетных семей. В частности, для них предложено отменить плату за проезд по всем российским дорогам в летний период. Также авторы инициативы считают нужным распространить такую меру на периоды, связанные со школьными каникулами и массовыми семейными праздниками. Оформлять льготу можно будет на портале госуслуги или через личный кабинет транспондера. Транспорт. РЖД осваиваются в мессенджере «Макс». В этом году перевозчик планирует запустить через мессенджер продажи билетов на электрички по всей России, за исключением московского региона, где действует своя система продаж. В марте, напомню, данная опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на несколько регионов. Об этом сообщает «Прайм». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Суд в Москве арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и был освобожден от должности в 2023 году. На китайском острове Хайнань, где отдыхают россияне, ожидается тайфун. Отдыхающим рекомендовано воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не удаляться далеко от гостиниц. Как сообщает Интерфакс, в настоящее время на Хайнане отдыхают около 20 тысяч российских туристов. Пляжи на острове закрыты. Власти утвердили порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Проверка будет затрагивать наиболее значимые категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье граждан. Лекарственные препараты, медицинские изделия, биологически активные добавки и другие. Для проверки сведений маркетплейсы будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров. Проверка займет 3 дня. Если информация подтверждается, карточка товара допускается к публикации. В Думе предложили ввести новую льготу для многодетных семей. В частности, для них предложено отменить плату за проезд по всем российским дорогам в летний период. Также авторы инициативы считают нужным распространить такую меру на периоды, связанные со школьными каникулами и массовыми семейными праздниками. Оформлять льготу можно будет на портале госуслуги или через личный кабинет транспондера.
2: Транспорт.
1: РЖД осваиваются в мессенджере «Макс». В этом году перевозчик планирует запустить через мессенджер продажи билетов на электрички по всей России, за исключением московского региона, где действует своя система продаж. В марте, напомню, данная опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на несколько регионов. Об этом сообщает «Прайм». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Молдавии объявил об отставке премьер-министр Александр Мунтяну. Наблюдатели отмечают, что это решение может быть принято из-за конфликта Мунтяну с президентом страны Майей Санду в вопросах кадровой политики в правительстве. Сама Санду заявила, что у премьера были все полномочия, чтобы управлять правительством на его усмотрение. Но Мунтяну все равно предпочел уйти. Россия направляет в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу гуманитарную помощь. В МИД России сообщили, что в Южноамериканскую республику доставят продовольствие и медикаменты. Также в Венесуэлу командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. Тем временем власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна для сбора пожертвований. Об этом сообщает РИА Новости. Минтранс рекомендует сделать бесплатную парковку для двух машин, зарегистрированных на родителей многодетной семьи с четырьмя и более детьми. Это указано в поправках методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах. Данные рекомендации предназначены для региональных властей, наделенных полномочиями расширять список льгот для многодетных семей. Об этом пишет «Российская газета». Пользоваться кондиционером в жаркую погоду надо умело. Не нужно резко охлаждать комнату до 18 градусов, особенно если на улице около плюс 30. Большая разница температур может стать серьезной нагрузкой для организма. Летом оптимально выставлять кондиционер примерно на 24-25 градусов. Кроме того, нельзя сидеть прямо под потоком холодного воздуха. Рекомендации специалистов приводит издание «Аргументы и факты».
2: Транспорт.
1: В Тольятти началась сборка обновленной «Лада Веста». Новинку оснащают климат-контролем. Управлять им можно через вращающиеся рукоятки, показатели системы дублируются на дисплее. Машина также получила фирменную телематику «Лада Коннект». Она дистанционно предоставляет данные о состоянии авто. Сведения о стоимости машины раскроют ближе к старту продаж. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. На Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. В Молдавии объявил об отставке премьер-министр Александр Мунтяну. Наблюдатели отмечают, что это решение может быть принято из-за конфликта Мунтяну с президентом страны Майей Санду в вопросах кадровой политики в правительстве. Сама Санду заявила, что у премьера были все полномочия, чтобы управлять правительством на его усмотрение. Но Мунтяну все равно предпочел уйти. Россия направляет в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу гуманитарную помощь. В МИД России сообщили, что в Южноамериканскую республику доставят продовольствие и медикаменты. Также в Венесуэлу командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. Тем временем власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна для сбора пожертвований. Об этом сообщает РИА Новости. Минтранс рекомендует сделать бесплатную парковку для двух машин, зарегистрированных на родителей многодетной семьи с четырьмя и более детьми. Это указано в поправках методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах. Данные рекомендации предназначены для региональных властей, наделенных полномочиями расширять список льгот для многодетных семей. Об этом пишет российская газета. Пользоваться кондиционером в жаркую погоду надо умело. Не нужно резко охлаждать комнату до 18 градусов, особенно если на улице около плюс 30. Большая разница температур может стать серьезной нагрузкой для организма. Летом оптимально выставлять кондиционер примерно на 24-25 градусов. Кроме того, нельзя сидеть прямо под потоком холодного воздуха. Рекомендации специалистов приводит издание «Аргументы и факты». Транспорт. В Тольятти началась сборка обновленной «Лада Веста». Новинку оснащают климат-контролем. Управлять им можно через вращающиеся рукоятки, показатели системы дублируются на дисплее. Машина также получила фирменную телематику «Лада Коннект». Она дистанционно предоставляет данные о состоянии авто. Сведения о стоимости машины раскроют ближе к старту продаж. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
15: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
16: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
17: Эндулин.

0: Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
1: Дорожное радио.

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты лучшая, ты не

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Бывший глава Росавиации Александр Нерадько помещен под арест на 2 месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант». По сведениям РЕН-ТВ, дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. Также дело может быть связано с продажей самолетов за границу. Кроме того, арестован бывший заместитель главы Росавиации Константин Махов. Греция увеличила сроки оформления Шенгена для россиян. По сообщению Ассоциации туроператоров России, сроки рассмотрения заявления на оформление визы увеличились до 45 дней. Ранее аналогичным образом поступили визовые агентства Италии и Испании. Ждать итальянский Шенген россиянам теперь придется минимум 60 дней, испанский – 45. С сентября средняя стоимость полиса ОСАГО может увеличиться примерно на 9%. Об этом рассказал глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По оценкам союза, в крупных городах, где доля иномарок выше, подорожание полиса может достигнуть 10%. А в регионах с преобладанием отечественных автомобилей рост будет менее заметным. Об этом пишет ТАСС. В Молдавии объявил об отставке премьер-министр Александр Мунтяну. Наблюдатели отмечают, что это решение может быть принято из-за конфликта Мунтяну с президентом страны Маис Санду в вопросах кадровой политики в правительстве. Сама Санду заявила, что у премьера были все полномочия, чтобы управлять правительством на его усмотрение, но Мунтяну все равно предпочел уйти.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот договорился с Белавия о единых билетах в Грузию, Израиль и Туркменистан через Минск. По соглашению авиакомпании пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через столицу Белоруссии. За сегмент между Москвой и Минском отвечает Аэрофлот. Далее перевозки выполняет Белавия. Регистрация на рейсы будет сквозной. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Бывший глава Росавиации Александр Нерадько помещен под арест на 2 месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант». По сведениям РЕН-ТВ, дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. Также дело может быть связано с продажей самолетов за границу. Кроме того, арестован бывший заместитель главы Росавиации Константин Махов. Греция увеличила сроки оформления Шенгена для россиян. По сообщению Ассоциации туроператоров России, сроки рассмотрения заявления на оформление визы увеличились до 45 дней. Ранее аналогичным образом поступили визовые агентства Италии и Испании. Ждать итальянский Шенген россиянам теперь придется минимум 60 дней, испанский – 45. С сентября средняя стоимость полиса ОСАГО может увеличиться примерно на 9%. Об этом рассказал глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По оценкам союза, в крупных городах, где доля иномарок выше, подорожание полиса может достигнуть 10%. А в регионах с преобладанием отечественных автомобилей рост будет менее заметным. Об этом пишет ТАСС. В Молдавии объявил об отставке премьер-министр Александр Мунтяну. Наблюдатели отмечают, что это решение может быть принято из-за конфликта Мунтяну с президентом страны Маис Санду в вопросах кадровой политики в правительстве. Сама Санду заявила, что у премьера были все полномочия, чтобы управлять правительством на его усмотрение, но Мунтяну все равно предпочел уйти.
3: Транспорт.
4: Аэрофлот договорился с Белавия о единых билетах в Грузию, Израиль и Туркменистан через Минск. По соглашению авиакомпании пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через столицу Белоруссии. За сегмент между Москвой и Минском отвечает Аэрофлот. Далее перевозки выполняет Белавия. Регистрация на рейсы будет сквозной. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Средняя выплата по ОСАГО ожидаемо продолжает свой рост. За январь-май этого года она выросла примерно на 9% и достигла 120 775 рублей. Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, средняя выплата продолжает свой рост уже не первый год. В перечне военных опасностей и угроз для России необходимо учесть создание военных

0: военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Активность названного альянса существенно осложняет военно-политическую обстановку на Западе Арктики, в Северной Атлантике, в Северном Балтийском и Черном морях, отметил Патрушев. Посол России в Британии Андрей Келлин сообщил о скором завершении своей дипломатической миссии в Лондоне. Самым ярким впечатлением за годы своей работы дипломат назвал весну 22 года, когда на Россию обрушился шквал санкций. Ситуацию удалось нормализовать примерно за год. Отношения между Москвой и Лондоном находятся в глубоком кризисе по инициативе последнего, отметил посол. В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили уже 75 пляжей, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства России. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Анапы продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.
1: Транспорт.
0: Компания Grand Service Express назначила дополнительный поезд из Крыма в Петербург. Поезд с одноэтажными купейными и плацкартными вагонами выполнит 4 рейса из Керчи 10, 12, 14 и 16 июля. Пассажиры поезда могут доехать от крымских городов до Керчи на специально запущенных автобусах. Ранее был назначен аналогичный поезд от Керчи до Москвы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Счастье, как же ты заводишь меня. Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп, я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Средняя выплата по ОСАГО ожидаемо продолжает свой рост. За январь-май этого года она выросла примерно на 9% и достигла 120 775 рублей. Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, средняя выплата продолжает свой рост уже не первый год. В перечне военных опасностей и угроз для России необходимо учесть создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Активность названного альянса существенно осложняет военно-политическую обстановку на Западе Арктики, в Северной Атлантике, Северном Балтийском и Черном морях, отметил Патрушев. Посол России в Британии Андрей Келлин сообщил о скором завершении своей дипломатической миссии в Лондоне. Самым ярким впечатлением за годы своей работы дипломат назвал весну 22 года, когда на Россию обрушился шквал санкций. Ситуацию удалось нормализовать примерно за год. Отношения между Москвой и Лондоном находятся в глубоком кризисе по инициативе последнего, отметил посол. В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили уже 75 пляжей, еще 11 проходит экспертизу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства России. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Анапы продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.
2: Транспорт.
4: Компания Grand Service Express назначила дополнительный поезд из Крыма в Петербург. Поезд с одноэтажными купейными и плацкартными вагонами выполнит 4 рейса из Керчи 10, 12, 14 и 16 июля. Пассажиры поезда могут доехать от крымских городов до Керчи на специально запущенных автобусах. Ранее был назначен аналогичный поезд от Керчи до Москвы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные и понятные прогнозы. Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио. Незрачно.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою сестренку, Рыбалкину Ирину Станиславовну, прошедшим днем рождения, и пожелать ей всего самого доброго, светлого, наилучшего, семейного благополучия, долгих лет жизни, чтобы все ее заветные мечты сбывались, и поставить для нее песню в исполнении Игоря Николаева «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио, вы самые лучшие.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Расходятся, как море, корабли. Простое какое выражение. И корабли сошлись, и разошлись. А для нас развод стал мучением. Так день за днем. Уйдут недели, а потом не один год, много лет. Заметут наши тропки метели. И навсегда затеряется твой след. Я бросила тебя. Ты вздрогнул и застыл. Тебе сказала, живи и добрый тебе путь. Но, увы, детей и меня не вернуть. Спасибо, Дорожное радио. С уважением ко всем, Валентина Николаевна.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу поздравить с 30-летием любимого Антона. Поставьте, пожалуйста, песню «Я — это ты». Спасибо, Дорожное радио!

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, любимое Дорожное радио. Сегодня у моего знакомого день рождения. Поздравляю его с днем рождения и желаю ему богатырского здоровья, семейного благополучия и всяких благ земных. А вам, Дорожное радио, вашему прекрасному коллективу, я тоже желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейшего процветания и всех земных благ.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Сегодня, 3 июля, у моей доченьки день рождения. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, удачи во всем. С уважением, мама. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет городу Курган, а также Мешкову Сергею, Шишенкову Дмитрию, Михаилу Великому и всем остальным. Поставьте, пожалуйста, песню для них Надежды Кадышевой «Широка река». Спасибо, Дорожное радио!

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый пятничный вечер, любимый наш радио. Меня зовут Роман. Очень хотелось бы сегодня послушать красивую и душевную песню Стаса Михайлова «Ну вот и все». Передать привет моей любимой маме Еве Шаминой, моему любимому братику Евгению Ильиничу и моей тете Елене Закуйной. Большое всем счастье, здоровья, благополучия и хорошего вечера. И всем сотрудникам нашего радио здоровья и долгих лет жизни.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою дочку с днем рождения. Пожелать ей всего доброго в этом мире. Чтобы было у нее здоровье. Чтобы люди ее уважали. Чтобы дети любили. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою мамочку. С днем рождения, мама. Пусть твои дела будут как в рекламе, что нас в суть вела. Чтобы ты сияла нежной красотой. Думать, сковородка будет за тебя. Печка – вот находка. Все печет сама. Ну а кроме шуток, больше отдыхай. Мамочка, ты чудо, ярче расцветай. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожная Радь! Искренне от души хочу поздравить с днем рождения Игоря Федоровича Овчинникова, прекрасного, замечательного врача, хирурга, и пожелать ему здоровья, сил, терпения. Спасибо за все спасенные жизни. Вы настоящий герой. С днем рождения!

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, любимый Дорожный радио. Через вашу передачу мне хочется поздравить Кабакову Ольгу Анатольевну. Дорогая и любимая доченька, поздравляю я тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, удачи, везения, гармонии душевной, цветов улыбки ясной. Пусть будет жизнь волшебной, счастливой и прекрасной. Поздравления присоединяются все наши родные. Будь всегда счастливой, молодой и красивой. И поставьте для нее песню в качестве подарка «На черных ресницах». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви да свободы.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою подругу Александру. Саша, будь счастлива. Пусть твои ребятишки тебя радуют, а муж носит на руках. Поставьте, пожалуйста, песню «Любе, ты неси меня, река». Большое спасибо.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Андулин. Кровля на все руки.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Есть к кому обратиться за пожеланиями и поздравлениями. Я хотел поздравить свою сестренку. Сладкая моя сестренка. Поздравляйте с днем рождения. Желайте счастья, здоровья. Самое главное – долголетие. Живи долго и счастливо, а я тебя буду оберегать. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. И я хочу поставить песню «Ирины Круг, без тебя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске будем учиться получать красивые номера. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вот раньше здорово было. Зашел к знакомому гаишнику, мол, «Вась, а давай мне номера красивые глянем». Тот в ответ: «Да, конечно, в чем вопрос? В одном дворе росли, что не помочь». Или в 19 веке. Ну, с машинами-то ладно, но извозчики исправно платили подать в казну и выбирали таблички. Причем ежегодно. Ну, ладно, это все история. А сейчас все немного по-другому. Получить номера с желаемым сочетанием цифр можно несколькими путями. Например, можно, что называется, выиграть в лотерее. То есть пришли вы в ГАИ регистрировать машину, а вам внезапно 007. Красиво? А то. Кстати, сейчас всю комбинацию букв и цифр присваивает специальная программа в случайном порядке. И за соблюдением этого порядка следят, причем довольно строго. Можно и по-другому. Например, обратиться к перекупщикам. Довольно быстро он вам предоставит нужный вариант на каком-нибудь автохламе. Вы его покупаете и начинаете процедуру перевешивания номеров на свою ласточку. Закон это вполне позволяет. Все просто. Подаете заявление о замене государственных регистрационных знаков. В этом же заявлении указываете о желании сохранить знаки за собой. Собственно, ничто не мешает сразу же зарегистрировать с ними другой автомобиль, но тут есть тонкость. Цифровой код региона должен совпадать с местом жительства хозяина. И еще, если сразу не хотите вешать симпатичные таблички, можете их подержать у себя. Недолго. Законно это отводит ровно год. Да, если вы хотите просто дать денег кому надо, то очень не рекомендую. Официально купить регистрационные знаки у государства пока нельзя. Значит, вы будете нарушать закон. В нашем случае это чревато уголовным преследованием. Да и вообще, чисто технически задача получить нужную комбинацию сильно усложнилась. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Пятница, суббота, вечер. Место нашей

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Туристам, вернувшимся с индонезийского острова Бали, необходимо следить за самочувствием из-за лихорадки денге. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что летом на острове часто регистрируются гриппы и другие острые респираторные инфекции. Пик циркуляции вирусов гриппа пройден месяц назад. Но на местных курортах есть риск групповых случаев инфекций. Яндекс тестирует интерактивную карту наличия топлива на заправках. На данном этапе карта доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. К платформе подключены уже более 10 тысяч АЗС по всей стране. Решение о запуске карты для всех автомобилистов Яндекс примет после завершения экспериментального периода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Россия направляет в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу гуманитарную помощь. В МИД России сообщили, что в Южноамериканскую республику доставят продовольствие и медикаменты. Также в Венесуэлу командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. Тем временем власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна для сбора пожертвований. Об этом пишет РИА Новости. Российский теннисист впервые за 3 года вышел в 1/8 финала Уимблдона. Это удалось Роману Сайфуллину. В третьем круге он обыграл в 3 сетах бразильца Жоао Фонсеку. Сайфуллин занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию.
2: Транспорт.
1: В Британии открылась первая в стране железнодорожная станция с нулевыми выбросами углекислого газа. Это вокзал Кембридж-Саут в Кембридже, на котором оборудована специальная крыша для регулирования поверхностного стока во время сильных осадков. Здесь также создано более 1000 парковочных мест для велосипедов. Территорию рядом облагородили полевыми цветами, деревьями и устойчивой дренажной системой. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Наш диджей уже готов.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя все так же жду.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда встал легче мне.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи. Танцы по-русски. Вместе с Дорожным радио. Сочи темный.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

повезло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня,

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил